0: Come on, y'all. Y'all.
1: Estás escuchando Blue Radio.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.